0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Дал ушындай уран, дал ушындай алға чакру, алға умтулу. Бир гана биздин толкунда Таңкы лайфтан бардыңыздарга салам достор. Жаңы күн, иш күн Таңкы лайфтын кезектеги чыгарылышы. Календарда болсо 9-чу июль. Менимче бүгүнкү күнгө дагы сиздерге жаңы максаттар, пландар түзүлүп калган болуш керек экен. Ошонун бардыгын жакшы маанайда ишке ашырууга биз жардам берели, а сиз ойгонуп туруп биздин катарга кошулганды колго алыңыз.
2: Бардын турайта кеттиң. Всем еще раз доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Начинаем новый день с прекрасного, конечно же, настроения. Для вас подготовили, как всегда, трехчасовой классный такой бодрящий марафон. Так что делаем радиоприемники погромче, присаживаемся поудобнее. Ну а мы начинаем наше сегодняшнее утро вместе с вами.
1: О, Таңкы лайфтын башкы өнөктөшү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Бул БРК курулуш компаниясы. Батир сатып алуу бул бүгүнкү же эртеңки күнгө эле эмес, бул ондогон жылдарга сатып алыш керек. Демек ондогон жылдар бою мыкты сапат туруш керек деген түшүндүрөт да. Туурабы жанап?
2: Эң туура.
1: БРК Групп 15 жылдан бери мына ушул курулуш тармагында Кыргызстанда иш алып барып келет. Ушул күнгө чейин 11 долбоор ал компаниянын портфелинде жана жалпы 350 миңден ашык квадрат метрлер курулуп, 2 миңден ашык үй бүлө мына ушул мыкты компаниянын сапаттуу тонун үйлөрүнө ээ болгон экен.
2: Ой, ну просто прекрасные новости. Друзья, БРК Групп уже более 15 лет работает на строительном рынке Кыргызстана. За это время компания реализует современные жилые проекты, уделяя особое внимание качеству строительства, безопасности и комфорту, ну, конечно, будущих жителей. И, как уже Аскат сказал, уже 11 проектов общей площадью более 350 тысяч квадратных метров. И более 2000 семей уже стали счастливыми обладателями прям такого вот уже собственного жилья, да. Вот с такой вот полезной информацией мы решили начать наше сегодняшнее утро. На часах уже 7:08. Просыпаемся вместе с нами. Доброе утро.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: А прямо сейчас самое время заглянуть в календарь и узнать, чем же примечателен сегодняшний день. Я хочу напомнить, что сегодня четверг, 9 июля. И знаешь, вот хочется начать с такой вот прекрасного праздника. День моды сегодня.
2: О.
1: Это отличный повод, да, вспомнить, что мода — это не только подиум бренда и тренды, конечно. Это способ рассказать миру, самое главное, о себе, вот даже без слов.
2: Білбейм, негізі мода қуалап, өзінше бір тәуіт менен кейінген адамдар болады қо, мен ұшындай адамдарға сұқтанам, да? Мен ұшынды кейін албайым, да?
1: Бірок, дей.
2: Мен тапқанды кейіп, батқанын кейіп жүрерім, да?
1: Герашқанын кейіп.
2: Алай, ұшынды бір жолы бір стилист менде сөйлеш қалып, ұшынды айтытпайым ба? Мен ұшындаймын десем. Сен тура қылып отасың дейді. Ең жақсы мода бұл жарасқан киім кию деп айтпаймын. А болды, ана біз модада келіп отырмыз деп айтпаймын ба.
1: Маған осы жаңа Коко Шанель апалышының сөздері жағады.
2: Не деді ол?
1: Мода проходит, а стиль остается.
2: Мына осындай, егер де сіз моданы сүйшілердің қатарында болсаңыз, сонда бүгін сон күнді белгілеп майрамды қойсаңыз болады екен. Дағы бір соның майрамы бұл жақта. Бүгін фантазия жана юмордың күні екен.
1: Ой, ну классно. Ну без юмора я думаю, что никуда. Юмор нужен всегда и везде.
2: Ал жағы болыш керек. Анан фантазия деле, меніңше жашоны қызықты қылып жашағанға. Қайсы бір ішті, мындай кимдир бирөө жөн эле кылып коюшу мүмкүн, бирок ошондой бир өзгөчө фантазия менен жазылса, андагы көркү чыгып сонун болуп туруш керек.
1: Мындай фантазиясы жок сүйлөй берсек, эфирибиз

0: Анчалык жарык болбой калмаган, анчалык ачык болбой калмагандан кийин фантазиябызды колдонгон үчүн анан ушундай мында тандем болот атпайбы көздөн.
1: Ата-энелерге лайфхак да, негизи кичинекей балдар жанагындай жомоктор бар го, дүйнөлүк жомоктор, эл жомоктору бар го, ошол жомокторду көп окуса, ошол баланын фантазиясы күчтүү болот экен.
0: Ой, ну здорово.
1: Анткени жомокту баягы мүмкүн болбогон нерсени мүмкүн кылып айтып анан бала ошону кантип деп элестетип атып бара бара өрчүп кетет экен да ошол жагы. Элестет.
0: Нужно прям с самого детства развивать, да, ты говоришь? Окей, учтем, будем знать. Спасибо тебе большое. А, знаешь, хочу сказать, что я просто обожаю любые ягоды. Ну, прям вот любые люблю. А сегодня отмечаем день земляники. Ароматной, такой сладкой и такой вот по-летнему вкусной ягоды, да? И, кстати, интересный факт. Земляника – одна из немногих ягод, у которой семена находятся не внутри, а снаружи.
1: Вот. Ошончон өзгөчө окшойт эле.
0: Возможно.
1: А дагы бир сонун майрам, мындан 149 жыл мурун, элестет, дал ушул күнү теннис күнү негизделип майрамдалып баштаган экен.
0: Ой, ну классно. Кстати, вот недавно только учёные сказали, что вот есть 5 видов спорта, да, которые вот действительно помогают человеку для того, чтобы быть всегда в форме, быть всегда в здравии, так скажем. И на первом месте находится теннис. Теннис и бадминтон. Вот так вот.
1: Демек, спорт ойындар бул жөн эле оюн эмес. Адамга пайдалып келе турган, адамды өстүрө турган дагы нерсесине багыт маани бериш керек экен, да?
0: Да, обязательно. Даже вот плавание вроде находится на втором, то ли на третьем месте, а вот теннис на первом, друзья. Потому что в этот момент, оказывается, подключаются прям все мышцы. Ну, прям все.
1: Болду, мен бардык спортту токтоттум. Эртеңден баштап, жок, эртең болбой калды, дүйшөмбүдөн баштап керек негизи.
0: Кудай берди, да? Дүйшөмбүгө чейин да жакшы ойлонуп алсаң болмот.
1: Дүйшөмбүдөн баштап тенниске өттүм.
0: Сонун. Ну, друзья, это значит, что все любители большого тенниса, да не только большого, да, я думаю, и настольного тенниса тоже могут сегодня как-нибудь по-особенному отметить день.
1: Алдыда спорт тармагындагы акыркы жаңылыктарга дагы баш багат экенбиз. Сапар Оздалдын өзү уланталы. Менен болуңуздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Ливом. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Разаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 12 тынов и казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 9 сентября, во всех районах республики без осадков в Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 26 градусов тепла. В столице ясно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
3: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
4: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Еще раз доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Стартует наш второй час. Это значит, самое интересное только начинается. Просыпаемся вместе с нами, подтягиваемся. Если не хватает, то обязательно делаем зарядочку. И, конечно же, начинаем это утро с улыбки.
1: О, барыңыздар, салам айталы. Анан таңдымды өзгөчө баштаган адамдар болот го. Менимче азыр таңкы сейилдөөдө жүргөн, же болсо мындай таңкы көнүгө жазап көчөлөрдө чуркап жүргөндөр да жок эмес да.
0: Ооба, да, эң туура. Вот, кстати, каждый раз, когда я еду на работу, если вижу подобных людей, то у меня обязательно появляется такая вот, знаешь, добрая, теплая улыбка и мысли, да, вот какие же они все-таки молодцы.
1: Да. Ана ким кандай болбосун, каякта болбосун, неменалык болбосун, биздин толкунда биз менен чогуу болгонуз, бизди куандырат достор. Авторадио менен дайым чогуңуздар, онлайн уксаңыздар болот. Азия.фм чекит кейжи жана авторадио чекит кейжи сайттары аркылуу дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, биз сиздер менен биз. Анан албетте бизде сиздер үчүн сонун керектүү маалыматтар бар да. Көпчүлүк камсыздандыруу керек болуп калганда гана ал жөнүндө ойлонот экен Диана, элестет. Бирок камсыздандыруунун негизги максаты көйгөй жаралгандан кийин эмес, тескерисинче ага чейин аны адамды коргоо болуп эсептелинет экен. Алма иншуренс ар бир кардар үчүн ылайыктуу камсыздандыруу чечимдерин сунуштап, күтүлбөгөн чыгымдарды алдын алууга жардам берет. Мына ушул маалыматтын бардыгы коргоо аймагы долбоорунун алкагында сунушталды. Диана, камсыздандырууну чыгым деп ойлогондор да бар экен да, элестет?
0: Ну, на самом деле, это финансовая защита. Стоит не забывать про это. Иногда стоимость полиса значительно меньше тех расходов, которые могут возникнуть при непредвиденной ситуации. Это вот, знаешь, как говорят сейчас, модно говорить же, финансовая грамотность.
1: Демек, достор, ушул нерсени эске алыңыздар. Эң негизгиси, алдын ала кам көрүү.
0: Вот именно поэтому и посвящается проект «Территория защиты». Каждый час мы со Скатом стараемся дать вам такую вот правильную, полезную информацию, друзьям. Так что финансовая защита вам тоже, я думаю, что пригодится.
1: Анан маалымат эле бере берет экенде ойлоп калбагыла. Маалыматка кошуп белектерибизди да беребиз го. Мисалы, алдыда байкелүү оюнубуз башталган турат. Сонун белеги менен. Ал үчүн сиз биздин WhatsApp номерди жазып, камдап даярданып туруңуз. 0709-118-118.
0: Вас ждут и вкусные подарки, и подарки, которые вас просто развеселят, сделают ваш день ярче. Так что всем советую сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. В скором времени мы обязательно с вами поиграем, друзья. Поговорим. Попереписываемся, да, так сказать. Так что не стесняемся, даем знать о себе. Можете просто элементарно с нами поздороваться, да? Почему бы нет?
1: Бачаеньки, келген саламдардын баардыгын өздөрүнө жеткиздик. Эми кийинки саламдар балким сизден болуп калышы мүмкүн.
0: На часах уже 8:09, а мы начинаем наш второй час.
2: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Редагора Вашингтондаги, тяжело заявлен на джарах полот, пишет нам: «Доброе утро, авторадио, от имени всего коллектива нашего кондитерского цеха хотим передать вам самые теплые слова благодарности и восхищения. Вы самое лучшее радио», пишет. «Каждый день вы дарите нам отличное настроение, заряжаете позитивом, радуете прекрасной музыкой и интересными эфирами. Благодаря вам наши рабочие будни становятся ярче, веселее и проходят с улыбкой». И такие, знаешь, вот поцелуйчики такие смачные отправили.
1: Бізден де сіздерге чоң салам, кондитерский цех болса, о, бұлар деген таттуыны қалашынды жеткенде.
0: Ошы қайсы цех кенде айтып қойшы, ошы ол цехке біз саламауызды айтып қоймақпызды, сон.
1: Бізді қуатқан бардық ормандарға біз салам айталы, бізді сіздерді жақшы көріз, сілер бар, біз бар дегендей. Анан сілер үшін дағы керекті малыматтарды, ойындардың алқағында белектерді бергенге даярбыз.
0: Албетте. У нас еще помимо этого есть обязательно полезная информация, друзья. Ну как же без полезной информации, да, стараемся каждый раз, так сказать, каждый час вас информировать самыми только нужными новостями. И хочу рассказать вам про, знаешь, вот про качество стройкомпании. Сегодня строительные компании говорят о качестве. И знаешь, чем же отличается БРК Групп?
1: Сөз түрді БРК Групп құрылыш компаниясының негізгі мақсаты бұл жаңғаны үй құру емес, адамдар үшін жашуға ыңғайлы үйлер түзу. Ошондықтан әрбір долборды қауіпсіздікке, инфраструктураға, заманбап архитектураға жана жашаушылардың күнімдік ыңғайлылығына өзгөчө көңіл бұрылады.
0: Именно поэтому проекты БРК Групп — это не просто квадратные метры, а современные микрорайоны, где хочется, друзья, и жить, и работать, растить детей, конечно же, строить свое будущее.
1: Мына ушундай сонун маалыматтан кийин дароо байгелүү оюнду баштайбыз.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Азыр болсо Бек Байкебиздин фанаттары үчүн сонун маалымат болот го дейм. Большой сольный концерт Бека Бурбиева, друзья, в скором времени будет на Иссык-Куле. Народный артист Кыргызской Республики, любимый исполнитель миллионов, да, просто приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Любимые песни, живой звук, особая атмосфера и просто невероятный вечер на берегу Иссык-Куля подарят яркие эмоции каждому зрителю. Концерт пройдет на ипподроме, это в Чулпан-Ате, 17 июля, 18:30.
1: Дал ушул сонун концертке, эки кишилик чакыруу барагын бергенге даярбыз. Эгерде ушул оюндан сиз жеңүүчү боло турган болсоңуз, шартты жөпчөнөкөй орусча ырдан үзүндү угузабыз, а сиз болсо ошону кыргызча которуп бизге WhatsApp'ка жөнөтүшүңүз керек. WhatsApp номер 0709-118-118.
0: Да, вам нужно сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118, послушать внимательно отрывок песни популярной, прозвучит на русском языке, вам необходимо его перевести на кыргызский. И за самый интересный, необычный, а самое главное, верный перевод, мы подарим целых 2 билета на концерт Бека Бурбиева, друзья.
1: Канымесе, тапшырманы кунт койп угаузанда.
2: А мне бы 2 крыла, чтобы улететь, как птицы. Я полечу и приземлюсь у твоих окон.
1: Ну шундай.
0: Мен ошондо жана крыла деген сөздү че башында мен кала деп угуп отурмун да. Кала деген бул эмне деп отуруп өзүм да башыма мындай которуп атпадымбы?
1: Мен түшүнгөнүм боюнча учканга 2 канат керек болот. Туран каяка конорун мен түшүнгөн жокмун. Достор, ошону которуп берип койгулачы.
0: А мне бы 2 крыла, чтобы улететь как птица. Я полечу и приземлюсь у твоих окон, друзья. Вот такой вот отрывок. Ждем ваши переводы. Перевести вам нужно на кыргызский язык, не на английский, потому что некоторые у нас полиглот любят и на другие языки переводить. Не надо, друзья, только на кыргызский язык. И в скором времени объявим очередного нашего победителя.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дуговки ИДЖИ. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании «ТСЖ» сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 12 тынов и казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-52-02.
3: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: карантин в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень! Божественно!
2: Это пирог!
1: Грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Поймай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: 8:30 мына достор, буга чейин коюндун жыйынтыгын чыгарып, дагы бир угарманыбыздын урматына кол чабууга убакыт келди окшойт.
1: Менчи бул аттыңай деген сөздүчө көптөн бери уга элек болчумун да. Анан кийин акыркы жолу ырдан эле уккан болуш керекмин. Асил Турталиева эжекебиздин ыры бар эмес беле.
0: А мына угарманыбыз да бир жолу бүгүнкү күндүн эсебинен угузган экен баарыбызга. Аттыңай кош канатым болсо менин, учуп барып конор элем терезеңе сенин.
1: Ну, какие прекрасные слова. На самом деле, получили много разного варианта. Друзья, вы большие молодцы. Но, тем не менее, хотим поздравить именно этого абонента. Абонентский номер заканчивается на 902. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты отправляешься на концерт Бека Бурвиева, который пройдет в Челпанате.
0: Эки кишилик чакыруу барагы сиздики. Ал эми бул оюндан белек ута албай калгандарды дароо азыр ушул жерден кийинки байгеле оюнга чакырабыз.
1: Нейрофакты. Да-да, друзья, вы правильно услышали. Игра начинается у нас, которая называется «Нейрофакты». А наш WhatsApp номер 0709-118-118. Мы для вас, как всегда, подготовили два факта. Один из фактов реально существующий, второй — это выдумка искусственного интеллекта. Вам нужно определить, где реально существующий факт, под каким номером он спрятан, и на наш WhatsApp номер дать свой верный ответ, друзья. Давай вот сегодня сделаем так. Восьмому. Опа. Давно такую вот бесконечность не брали, да?
0: Сеги звездно, чексиздык, э?
1: Да, вот именно. И давай вот восьмому, кто даст нам верный ответ, мы подарим такой вот прекрасный мерч. Подарочек. Очень даже нужный, да, полезный. Мерч от БРК.
0: Ова, достор, БРК Групп Курулуш Компаниясы был Танкалайфтын башка өнөктөшү. Бүгүнкү күндө БРК Групп Компаниясынын профилинде 11 ири долбоор бар. Алардын жалпы аянты 350 000 чарчы метрден ашат. Бул компаниянын чоң тажрыйбасын жана рынокттагы ишенимдүү ордун көрсөтүп турат.
1: На самом деле, когда компания реализует сразу несколько проектов, это тоже говорит о многом, друзья. И компания продолжает развивать современные проекты, ориентируясь на высокие стандарты строительства и, конечно же, потребности жителей. Итак, друзья, прямо сейчас делаем радиоприемники чуточку погромче и слушаем факты внимательно.
2: Факт номер один.
1: Самый первый бетон произвели в Китае.
2: Факт номер два.
1: Гильза – это защитная труба, через которую проводят кабели или трубы, друзья. 0709-118-118. Именно туда вам необходимо отправить верный вариант ответа. В скором времени мы выявим, так сказать, да, кто восьмым нам дал верный ответ и подарим подарочки от БРК.

0: Автомонитор.
1: Айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн жолдогу ыңгайлуулугу үчүн өзгөчө жагдайлар тууралуу маалымат берип, кайрадан автомонитор сиздердин назарыңыздарда. Достор, азыркы учурда бүгүнкү күндө деп айтсам туура болот болуш керек, жана алдыңкы күндөрү ушул нерсе орун алат экен. Фучка көчөсүндө Коммунаров тилкесинен тартып Жибек жолуна чейинки аралыгы бир тарабы ремонт иштерине жабылган экен. Демек ал жакта тыгын болот, ал жактан колдон келишинче айданып өтүш керек. Ушундай эле көрүнүш кечээ 8-июлдан башталды. Киев жана Раззаков көчөлөрүнүн кесилишинде жылуулук тармагынын ремонт иштерине байланыштуу айрым бөлүгү жабылган экен. Мына ушул биз айткан аймактардан айланып өтүңүз, маршрутту алдын ала пландаңыз, бара турган жагыңызга кечикпей жетип алыңыз. Анан жолдо баратып, борборусунун көчөлөрүнөн өзгөчө бир кандайдыр бир жагдайды байкаган болсоңуз, бизге кабарлап коюңуз. А биз мындай угармандарга жар салып коелу. Бирибизге пайдалуу бололу.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 9 сентября, во всех районах республики без осадков в Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 26 градусов тепла. В столице ясно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Бойжетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
4: Как же мне хорошо спалось.
5: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
1: 96.06 мүрөт, достор. А мен антып-антып, 6 деп күчүктү жетип болоюн деп калтырбо, достор. Таңкы лайфтын 3-чү саатына кош келиңиздер.
2: Всем еще раз доброе утро. Начинаем наш третий насыщенный час, друзья. На улице, ну, просто прекрасная погода. Знаешь, вот мне кажется, сегодня не будет сильно жарко, да? И не стоит всех призывать к тому, чтобы там брали зонтики, головные уборы.
1: Гүнәчик болгон өзү көлгө эле жакшы экен, э? Башка жерлерде ушундай эле аба ырайын жакшы көрөт экенбиз баарыбыз.
2: Ой, мен оюмча болсо сен эме күн сайын эле көлгө жөнөй бересиң го. Жума сайын эле дегенче.
1: Жок, ошо күндүн ачык болушу көлгө эле жакшы экен да. Башка учурда ушундай эле аба ырайы сонун болот экен.
2: Бирок ысып кетесиң, ии, бияктанчы басып.
1: Ал жагы бар.
2: Үйүңө чейин жеткичек деттим эле аябай ысып кетесиң го. Бирок азыр болсо биз жакшы маалымат тууралуу дагы айтып бергенге даярбыз, э?
1: Достор, Alma Insurance жеке адамдар үчүн гана эмес, компаниялар үчүн дагы камсыздандыруу кызматтарынын сунуштарын айталы деп атабыз. Бизнести, мүлктү жана жоопкерчиликти камсыздандыруу ишкерлерге өз ишин ишенимдүү өнүктүрүүгө жардам берет. Компания кардарларына ыңгайлуу тейлөө жана ишенимдүү колдоо көрсөтүүгө умтулат. Диана, демек, камсыздандыруу жеке адамдарга эле эмес, бизнеске дагы керек экенин билчүлү?
2: Обязательно, конечно. Ну, об этом я, конечно, узнала только недавно, благодаря вот нашей рубрике, да, проекту «Территория защиты». И, конечно, сегодня многие компании страхуют имуществом сотрудников и даже свою ответственность, что, кстати, немаловажно. И это такая вот нормальная мировая практика.
1: Жума күнү буюрса эртең кечки 10:10 шоу программасын алкагында бул тууралуу эксперттердин коштоосунда дагы кенен сүйлөшүүлөр болот экен.
2: Да, вас ждут представители вечернем шоу, эксперты на Alma Insurance и очередной розыгрыш полиса ОСАГО, друзья. Так что слушаем вместе, дружно, не только утренний, да, эфир, но и вечерний.
1: Анан кечкин эле эмес, таңкыны дагы деп айлантып айтпасаң бул жагын.
2: Дейли, на самом деле я всем советую слушать 24/7, да?
1: Ооба. Анткени бул нерсеге негизи бар, Авторадионо онлайн уксаңыз болот, каалаган жерде, каалаган учурда, мындай мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы бар. Азия.фм кейджи сайты жана Авторадио кейджи.
2: Ооба, да, бир эмес эки сайтыбыз бар, э?
1: Мына.
2: Ушундай. Прямо сейчас стартует наша очередная игра, так что слушаем внимательно.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
2: А я хочу начать сразу с нашего WhatsApp, друзья. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Вам необходимо сохранить и именно туда отправлять свою уникальную автоисторию.
1: Белегибиз дагы бар. Пир компаниясынын бир коробка чипсилерин беребиз бе, Диана?
2: Обязательно, да.
1: Короче, рульда баратып, чипсиден жеп коюп жүрсөң, жанагы жолдо канчамча тыгындар билмей деле калат болуш керек, э?
2: Обязательно, обязательно. Тем более, сейчас каждый, наверное, наш соотечественник, да, смотрит футбол. И, конечно же, как ты просто будешь сидеть и смотреть футбол, да? Обязательно же нужны снеки. И скажи, пожалуйста, последний раз ты когда вот ел кирешки?
1: Мен кыздарым бат-баттан эле жейт да.
2: Прям кирешки?
1: Эки күндө бир, үч күндө бир эле жеп калышат. Ошондон бир экини оозума салып калам. Өзүм үчүн атайын алып жебейм го. Кыздарым жеген кезде ооз тийип калам.
2: Вот для меня именно вот кирешки, знаешь, вот вкус детства. Я вот только что вспомнила, что давно, оказывается, не ела их. Новый формат от компании Пир Кирешки Кранч, друзья. Воздушные и хрустящие с самыми любимыми вкусами. Сметана, зелень, грибы в сливочном соусе, мясо на костре и тайский перчик. Любишь перчик? Остренькая.
1: Сосиска, да.
2: Да, друзья, как я ранее уже сказала, вам необходимо написать свою уникальную историю. А тема нашего сегодняшнего эфира. Даете ли вы свою машину, если, допустим, попросит ваша вторая половинка, да, возможно, ваш друг. И в целом вы сами тоже просите машину, там, допустим, поехать опять-таки в тот же Иссык-Куль, ну, отдохнуть. Напишите свою уникальную историю, с чем вы сталкивались. И обязательно поделитесь с нами, а за самую интересную мы подарим целый бокс такого вот хрустящего продукта.
1: Ооба, унааңызды башка бирөөгө бересизби? Жана сиз өзүңүз дагы башкалардын унаасын сурап айдайсызбы? Жана эмне үчүн, кандай жагдайлар, кандай окуялар болду эле? Окуяңызды узатыңыз, аудио билдирүүлөрдү 20-30 секундтан ашырбайбыз. WhatsApp номер 0709-118-118.
2: Анан кийин унаасын бербеген адамдардычы, мындай сараңдап айтса болобу? Же болбойбу?
1: Эми кандай жагдайда? Мисал үчүн, чында өттө зарыл болуп аткан кезде бербей койсок, тарынып калышың мүмкүн. Анан кээде бербей койгону деле туурабы деп ойлойсуң да?
2: Я думаю, что у некоторых людей в этом случае есть какие-то свои принципы.
1: Мен бирөөнүн машинасын айдап көрүп, анан кийин ошондон кийин айдабай эле койш керек окшойт деген чечимге келип калгам да.
2: Эмне себептен?
1: Көлгө барыш керек болду. Анан бир байкенин машинасын сурай койдум. Ал дагы жок дебей бере калды. Эгер жок деп бербей койсо, мен өзүмдүн машинам менен эле кетмекмин да.
2: Тарынбаксың да бирок.
1: Тарынып, бирок өзүмдүн машинам менен кетмекмин да. Анан анын машинасын алдым, көлгө баратсам же бир алдымда кетип бараткан спринтерден таш ыргып, жанагы лобовойуна тийсе келдим. Келсем жаңы машина болчу, 18 миңге лобовойун алмаштырып бербедим да.
2: Эки жыл аябагандай чоң чыгым болуп турсуң да.
1: Ошондон кийин кичинекин айдабай эле койш керек окшойт деп ойлоп калдым.
2: Ошондо ким күнөөлүү болуп калды? Спринтер айдаган шопур байкебиз күнөөлүү болуп калдыбы же күнөө кимде дегиле?
1: Бирөөнүн машинасын сураган менде го дейм күнөө. Же бери үйгөн ошол байкинде да күнөөчү.
2: Иши кылып тиги спринтерди айдаган байкебизде күнөө жок э?
1: Эми ал атайын кылган жок да.
2: Ну знаешь, на самом деле да, нужно быть немного поаккуратнее. Я бы тоже, допустим, не рискнула бы взять чью-либо машину. Лучше вот оплатить за такси, да? И доехать в целости и сохранности, если вдруг своего авто нету.
1: Огармандар, эми кезекти сиздерге берели, окуяны жазыңыздар. Башка бирөөнүн унаасын сурап айдайт белеңиз, айдадыңыз беле, же өзүңүздүн унааңызды башка бирөө сураса берет белеңиз. Окуяларды узатыңыздар. Эң мыкты окуянын автору бир коробка чипсы, пир чипсилерин ээ болот.
2: Да, обязательно в конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя. Всем желаю удачи.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Бұрын ментеп сүйбөс болып атады, бұрын машинасын бергіс болып атады. Айтар дұстар, автауық келді, біз башқа бірінің ұнасын сұрап айдайды. Белеңіз айдадыңыз беле, өзіңіздің ұнаңызды башқаларға бердіңіз беле, деген жөнді сөйлеш отауыз.
1: Да, но перед тем, как прочитать ваши уникальные истории, ваши интересные сообщения, да, хотелось бы вам объявить такой вот полезной информации. Сегодня мы познакомили вас не только с жилым комплексом «Восток-7», да, но я думаю, но и с компанией, которая его строит.
0: БРК Групп.
1: Все верно.
0: Мне үчүн БРК группту көпчүлүк адамдар тандайт, ошолго суроого жооп берилди деп атабыз. Биз билесиң, Диана, көп адамдар биринчи кезекте ишенимди тандашат. 15 жылдан ашуун тажрыйба, миңдеген ыраазы кардарлар жана ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор – бул компаниянын эң чоң көрсөткүчү. БРК Групп ар бир жаңы долбоорунда сапатты, коопсуздукту жана заманбап чечимдерди биринчи орунга коет.
1: Вот именно по этой причине все больше людей выбирает БРК Групп.

0: семьи доверяют, да, компания самое ценное. Это строительство своего будущего дома, дорогие друзья. А прямо сейчас хотим прочитать очередные ваши интересные сообщения. Тема нашего сегодняшнего эфира. Даете ли вы свою машину, если кто-то попросит, или, возможно, вы у кого-то просите. И получаем здесь интересные истории. Здравствуйте, Авторадио. Машину даю друзьям, но по определенным случаем, да, уже знаешь, кто как ездит, кто как содержит машину, кто аккуратно поедет и заправит, да, и без проблем. Кстати, есть люди, которые вот просят машину и не заправляют. Ну, это, мне кажется, друзья, наглость.
1: Вот так я скажу. Брюн машина с найдаганды, ага, майгую пою, был норма, э?
0: Конечно. А вот я еще больше уважаю тех людей, они, которые еще и помоют твою машину и приведут его в порядок перед тем, как вручить обратно ключ владельцу.
1: Мен дандай был гоптер, мен машинам доберген, брок, жуп келген бол боптыр, майгуй койшыптыр, ансуар.
0: Да, а жена тоже у меня просит, забирает машину, говорит, иногда без спроса забирает, но в основном, когда у нее нету бензина. Ну, это база, друзья, это база. Жена может и без спроса брать машину. Так что, когда спрашиваете чужую машину, нужно аккуратно поездить, закончить дела, помыть, вот, верно, и заправить. Тогда доверие будет больше.
1: Кутман таң, тема бойынша жаза кетейін дейді. Мен айдаған машинамды сұраған жақындарыма берем. Қанты бербей қойет әлім. Зарыл болып жатса, айдағандан ешнерсе кем қалбайды деп ойлаймын. Бұл менің ойымша деген екен.
0: Ой.
1: Беріш керек екен, берем деді. Болды.
0: Сараң болып ош керек, демек. Жоқ ұшу, алатқан кеше дағы жинағы аға чейін көғарманыз айтқанда әлі жуып, тазылап, бензин қайты құйып беріп қойса, анда жүрегіңді жылып қалады қой деп ойлайын да?
1: Бір жолы ұнамды сұрап кеткен дейді, екі сааттан кейін бір дөңгілігі жоқ келген. Таблетканы дағы тора емес салып беріп қойып тұр, ошондан кейін бергенден қорқом дейді.
0: Я даже не знаю, как это представить. Так что случай твой с лобовым стеклом, друзья. Аскат, мне кажется, это просто цветочки.
1: Достар, WhatsApp номер 0719-118-118. Өзіңіздің оқияңызды жазыңыз. Аудиобелдірлерді 20-30 секундтан ашырбай қалдырыңыздар. Тема болса, башқа біреуге машинаңызды беріп беліңіз. Өзіңіз болса, башқа біреуінің машинасын сұрап айдадыңыз біліп. Қандай қызықты оқиялар, қандай жағдайлар болды деп.
0: Да, все верно. За самую интересную историю мы подарим вкусные хрустящие вкусную хрустящую коробку, да, я вот так вот скажу. Вот пир, друзья. Итоги объявим уже в конце этого часа.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работу после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Бисквитфрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Сезбек Скандали жана Аярга рахматыбызды айталы. Стелки деген сондор десте, бул урагында хит болгон. Калай угармандар азыр өзүнүн жаштыгын эстеп алды болуш керек.
1: Все верно, да, мы продолжаем получать от вас сообщения, точнее, ваши интересные истории, друзья. Здравствуйте, Авторадио. Мой брат всегда просит автомобиль и даже не жалеет, едет на большой скорости. Одним глазом смотрит в телефон, а другим на дорогу. Однажды ночью перескочил красный свет, на следующий день в телефоне уведомление об оплате штрафа. А брат в этом не признался, и мне пришлось самой все оплатить. Ого-го. Вот так вот и портится, да, потом отношения с близкими. Ну, на самом деле, это не очень хороший пример, друзья. Нельзя ни в коем случае, конечно же, на красный свет переезжать, тем более на такой скорости, да?
0: Өз-өзін машинада олау, башқа біреу машинасында олау ережелерді сақтайлы. Қошынамдың онасын сұрасам, андан көрі жеңгенді алшы дейді. Өз-өзін машинасын үшін жалық жақшы көреді. Бірақ үшінде айдаушылар бар.
1: Шандойлер Дагуар, да, они прям очень сильно ухаживают за своей ласточкой, да. А есть еще и голосовое, да, сообщение, как я поняла?
0: О, азыр, мы ушел, он билдерин угуалал, да?
2: Была одна история, дал другу машину на вечер только съездить на той вроде, на какой-то праздник. Вечером звонит, ночью звонит, не может найти машину. Куда припарковал, вообще не знает. Иногда такое бывает, что забыл, где припарковал, потом ищешь машину. Потом ночью я приехал, и ищем машину. Ужас. Нашли через полчаса.
1: Ну, ужас, да, ужас. Что скажешь? Мне кажется, знаешь, вот эта вот тема, бұл теманында бергеннен кейін көп адамдардың ичиндегинде айта албай турган сөздөрдүн баары айтылды го деп ойлойм да бүгүнчө.
0: Айтып атышат, айтымда бензин куюп койгула деп атат, жууп койгула деп атат. Анан жанагы камераларга түшпөгүлө деп атат.
1: Ошо да туугандар алгандан кийин бирөөнүн окатын э андагы мындай туура колдонгон аракет кылабыз. Тема нашего сегодняшнего эфира. Просите ли вы машину знакомого, либо вы отдаете ли машину, когда кто-либо просит поездить на ней, и какие вот интересные истории, да, бывали на эту тему. Обязательно расскажите, напишите. Принимаем еще и голосовые сообщения, не более 20-30 секунд. Наш WhatsApp номер 0709-118-118.
0: Алиме азыр, дал ушел Танкалаевтың башқы өнектөрші болған БРК групп туралды айтыр қой бөйлі, э? Достор, БРК группты не үчүн адамдар тандайт? Анткени бул жакта ишеним бар. 15 жылдан ашуун тажрыйба, миңдеген ыраазык болгон кардарлар жана ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор. Бул компаниянын эң чоң көрсөткүчү БРК групп ар бир жаңы долбоорунда сапаттуу, коопсуздукту жана заманбап чечимдерди биринчи орунга коёт.
1: Если вы мечтаете о собственной квартире, обязательно познакомьтесь с проектом «Восток-7», друзья, от БРК Групп. Возможно, именно здесь начнется новая история вашей семьи.
0: А без болса, окуялардың жыйынтыгын алдыда чыгарабыз. Дагы да уақыт бар екен, жетишип калыңыз, балким белектин эсиз болуп калышыңыз мүмкүн. Узатыңыздар.
3: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Авто монитор.
1: Көпчүлүк адамдар жумушуна жеткенге карабай, жолдогу тыгындар дагы азайган жок, достор. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Жибек жолу жана Манас проспектисинин кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ошондой эле көрүнүш Фочика жана Рысколов көчөлөрүнүн кесилиш аймагында бар экен. Демек, бул шлагбаум, э? Мына ушул тыгын болуп аткан жерлер жөнүндө айттык. Сиз болушунча ушул аймактардан айланып өткөнгө аракет кылыңыздар, э?
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 26 градусов тепла. В столице ясно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: «Алим Скул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алим Скул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Чөбөлеке деп аталдыр дестер. Руслан Асан кандын аткаруусунда биз дагы чөбөлеке деп болбуштук бу деп эскерчилерин билдирүүлөр бизге чөбөлеке деп болуп келдиби? Айтор, автоокуялардын жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз.
1: Да, получаем от вас, продолжаем, да, точнее, получать от вас истории уникальные. Также хочу прочитать еще одну историю. Даю ли я свое авто близким? Мой ответ – да. Раньше мне казалось, что это вопрос про автомобиль. Сейчас я понимаю, он про доверие. Кстати, да, это вот мы правильно подметили, да. Машину можно починить, а вот доверие, если с ним обошлись небрежно, не всегда. Поэтому я даю ключи не самым близким по крови, а самым близким по отношению. Для меня машина – это просто вещь, а отношения с людьми, которые доказали свою надежность, гораздо ценнее любой вещи. Ой, как глубоко сказано, да?
0: Ушул, но тогда окуяларды жыйынтап салат окшойбуз, э?
1: Да, оказывается, это не про авто, да, наша сегодняшняя тема, а более про доверие. Но, тем не менее, хотим поздравить очередного нашего победителя. Абонентский номер заканчивается на 806. Мы тебя поздравляем. Да-да. В скором времени именно ты можешь получить свой бокс, да. Кстати, бокс очень большой, так что имейте в виду, что вам будет немного дискомфортно с ним ездить в общественном транспорте. Ну, он такой довольно легкий, да, один человек может поднять. А женщина вот сможет поднять, девушка?
0: Егер де айывай жегиси келип атса, чипсилерди, кирешкилерди, анда көтөрүп кете алат.
1: Ошо келип, ушу чипсилерди жеп, анан жарымын
0: көтөрүп кетсе болобу? Айтор, 806 абоненти сизге бир компаниясынын бир коробка чипсилерин белеке бердик. Жеңиш кут болсун. Окуя жазган бардык угармандарга рахмат.
1: Пирден бир коробка болуп калды, ошондо. Сонун. Ну вот такой вот на позитивной ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. На часах уже 9:58, друзья. Я хочу поблагодарить всех слушателей, что были с нами все эти 3 часа. Особая благодарность тем, кто отправлял нам свои истории, активно участвовал в наших играх. Вы большие молодцы. И те, которые не выиграли, вы, конечно, не расстраивайтесь, потому что завтра тоже мы со Скатом будем тут как тут, с подарками, не с пустыми руками.
0: Ошондуктан эртең менен кечейин деп коштошолу. Кайрадан ушканча бар болуңуздар.
1: До завтра, пока-пока.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Крупп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов Киджи. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании «ТСЖ» сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп».
0: «МР Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Şimdi ben dostların altında çok periden korpagondu yürendim. Dostlardı taktım cana özüme bolgon işenimim arttı.
3: Alim School. Bul güçtü bilim berüü. 21-nji ýylymdyň gönümderini önüktürüü jana ar bir balaga bolgon kamkordok. Toluk gündük mektep. Kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-nji 5-nji klaslarga çeýin kabul alyw ulanyda. Jaňy filial Zoom'dun janında. Abdurahmanov köçesi 175A. Aksiýa 15-nji iýulga çeýin ulanat.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Farm Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 26 градусов тепла. В столице ясно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунча азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира и UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 26 градусов тепла. В столице ясно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
3: Экорай! Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-13-13-92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Крупп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании «ТСЖ» сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Дарит

0: поймай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 26 градусов тепла. В столице ясно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов Киджи. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Кырмыз, жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
0: Деятельность лицензирована. Дарите!

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине Motoshop. Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0-990-990-507. Instagram motoshop.kg.
2: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.Гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 26 градусов тепла. В столице ясно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все.
10: Сайт lu.kg.
9: 0504-49-49-00.
11: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
12: Деятельность лицензирована.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
14: Только сам!

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании «ТСЖ» сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок Молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работу после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Разаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана денсоолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Высокульской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
3: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
4: Реклама.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
6: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Ко». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Инстаграм fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работу после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

Номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.

0: это хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: «Знаток» – все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. «Знаток» – лучшее из лучшего. Выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дуговки ИДЖИ. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работу после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Разаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Разаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: тут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов KG. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельскохозяйства.

0: Хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании «ТСЖЕТ» сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
1: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Дернома.
2: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень! Божественно!
2: Это пицца!
1: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: знаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, а ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Высокульской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
11: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
12: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
13: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
14: Экорай, все, что нужно, покупай.
15: С
0: все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. «Экорай», натуральность выбирай.
14: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и дуговки ИДЖИ. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Разаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании «ТСДЖЕТ» сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: «Эмар Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.

0: кормыз. Жайкым анайыңызды бир кранч менен жаратыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Дарите

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Уже 18 июля «Лямбарфест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: как узнать.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Крупп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов Кейджи. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работы после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты после эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании «ТСЖЕТ» сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту

0: происшествиям Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
1: «Эмар Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Ben dostların altında çok periden korpagandı yürendim. Dostlardı taktım. Cana özüme bolgon işenimim arttı.
3: Alim School. Bul güçtü bilim berüü. 21-nji ýylymdyň gönümdörün önüktürüü jana ar bir balaga bolgon kamkordok. Toluk gündük mektep. Kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-nji 5-nji klaslarga çeyin kabul aluu ulanuuda. Jaňy filial Zoom'dun janında. Abdurahmanov köçesi 175A. Aksiýa 15-nji iýulga çeyin ulanat.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоо Татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоа.кг.
5: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 26-27 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 220 и Дугов Кейджи. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. Международный аэропорт Манас возобновил работу после инцидента с самолетом. Воздушная гавань начала принимать и отправлять борты

0: После эвакуации лайнером со взлетно-посадочной полосы и завершения проверочных работ. Как сообщили в аэропорте Кыргызстана, на данный момент уже взлетели самолеты в Розаков, Баткен и Ош. При этом часть рейсов все еще задерживается, а некоторые внутренние и российские рейсы отменены. Накануне при подготовке к рейсу Бишкек-Ош у воздушного судна авиакомпании TestJet сломалась одна из стоек шасси. Из-за поломки самолет наклонился в левое крыло, но пилоты успели вовремя остановить борт. В самолете находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, 2 пилота и 4 бортпроводника. Всех пассажиров эвакуировали по аварийному трапу. Серьезно, никто не пострадал, однако часть пассажиров получила ушибы, порезы и другие легкие травмы. По факту происшествия Государственное агентство гражданской авиации проводит официальное расследование. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
1: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
4: Alim School. Бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью плюс 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем тепло до 21 градуса, ночью опустится до 6. На Рыне без осадков, днем плюс 26, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
5: Мама, это «Эль Азык»?
4: Да, это «Эль Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
11: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
12: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Реклама. Жарнама. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
1: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
3: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
4: Деятельность лицензирована.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Тикет.кг. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Манайла.
1: Авторадио.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Реклама. Уже 18 июля Ламбафест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбафест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама. Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Радио.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Прошлое шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: кардиозона, тренажерлар жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Пульс Фитнес. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
2: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбарфест» ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио.
3: 0 777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.